0: Карас и Денис Фёрст. Прямо сейчас в твоих динамиках. Ну, с такими треками летней ночи действительно становится все свитее и свитее. Все слаще и слаще. Классная история далась ребятам. Большое им за это спасибо. Послушаем еще много-много раз. Ну, а пока больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Дати и свежая история Take Me There на подходе. Лично мне трек очень понравился. Надеюсь, придется по вкусу и тебе. Послушай внимательно. Прежде с нами Basic Element, Touch You Right Now, а также Леони Келлум Скотт с суперхитом Stay здесь на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 48 287 от 23 января 2012 года.

магическое есть в этих ритмах. Что-то невероятно притягательное, что-то, что вот заставляет с неким даже замиранием сердца слушать этот трек. Дати, Take Me There, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. The Bounce Magnetic, Park It Safe, а также BTS Swim впереди. Ну и напомню о возможности слушать радиостанцию номер 1 в России в умной колонке. Говоришь всего лишь одну фразу, включи Европу Плюс, и все. Все случается, magic. Да, лучшие треки планеты сразу играет для тебя. Попробуй.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Исключительно хитовые полчаса, что у тебя впереди на Европе плюс. Никаких пауз, никаких остановок не предусмотрено. Лови несколько тизеров. С нами Баста и моя Мишель с темой «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
1: Не пропусти Кайго и Макса Макноуна с новинкой «Take me back». А еще встречает Эдди Свимса с суперхитом «Mr. Know It All». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Обязательно появится Тиесто и Брайана Грей, Swedish House Mafia. Но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Будь рядом.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: шикарная тема от наших ребят. Только что дальше будет больше хитов и больше музыки. Все треки будут в разных стилях, что, согласись, особенно приятно. Если хочешь вот коктейль из фанк, диско, поп и соул музыки, то встречай Марка Ронсона и Бруно Марса с хитом на все времена Uptown Funk. А если жаждешь мелодик хауса, тоже welcome. Джон Сами, Деволт и Джулия Чёрч с вещицей Shades of Blue появится также совсем скоро. Вот раньше всех здесь отметится Айф и Давид Гетта с Дэнс Поп Истории Супернова Лав. Это Европа Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Бамболео, это Kids DK, только что. В ритме Бамболео и продолжим. Больше кто по большему музыки ждет нас далее. Крутейшая коллаба ожидает. Мадонна и Мартин Гаррикс на подходе. Будем слушать Bizarre, прежде с нами Pink с вещицей Hate Me, а также Медуза и Генрика Мамайл с суперхитом Don't Wanna Go Home. Ну и также не забывай про новое приложение Европы Плюс Радио Хаб. В нем, естественно, можно слушать прямой эфир 24 на 7, смотреть прямую трансляцию из студии, а также можно наши 9 муз-потоков послушать. И, само собой, оно абсолютно бесплатное. Скачивай.

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Дипло и Эдриан Нунес с темой Two Steppin'. I'm two steppin' in the trouble. Чуть ранее здесь отметится Another и 54 Ultra с треком Talk to You. А еще лови Темпор Сити с суперхитом Self-Aware. Также в эти 30 минут на Европе Плюс не пропусти Lost Frequencies, Ray и многих других. Оставайся.

0: двух шагах. Шаг первый – суббота, шаг второй – воскресенье. А в понедельник уже возвращаются твои любимые Вэл и Вики. Бригада «У» разбудит всю страну утром. А еще твои обожаемые Антон Камолов, Артур и Саша. Вечером в шоу «Раш» готовься обсуждать новую интересную тему. Новый сезон в двух шагах. Ждем с нетерпением. Больше хитов и больше музыки впереди. «Градусы на ресницах». Кайга и Сандер Каваза «Hold on me». А также диджей Годжи и Джейсон Дерула «Мичико» впереди на Европе+.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Раш» возвращаются.

называется «Время рядом с тобой». Ну вот, если на этих выходных у тебя есть человек или, скажем, компания друзей, рядом с которыми тепло, хорошо и время замедляется, то ты, конечно, счастливчик. Да, не упускай возможность классно провести время. Группа «Градусы» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. И «Money, Don't Be So Shy», «Tame Impala», «Джонни Дрекула». Все это на подходе. И обязательно дождемся «Fast Boys» треком «Music Sound».

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Смело прибавляй громкость радиоприемника, потому что ничто не будет отвлекать тебя от музыки все предстоящие полчаса здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто в нашей компании. Впереди Мисмо. Всем и hello. Писали за

0: И не пропусти French Montana и Макса Би с суперхитом Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ever since you left me, more money, more cars, more hoes. Ах, еще в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборются Бентилей, Джастин Тимберлейк и многие-многие другие. А в новом часе встречай Дениса Романова.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Европа плюс точка ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Москве 6 часов утра.
1: I went deaf on the bitch.

0: танцевальных хитов этого лета. Hello, the sun is up, where are you? Классная тема. А прямиком из нашего чарта Еврохит ТОП 40 на минуточку. 19 место занимает очень и очень достойно. Если тебе хочется, ну мало ли настроение такое, хочется слушать больше такой танцевальной классной музыки, сегодня в 22.00 по Москве слушаем наше шоу «Резиденс». Там много всего интересного, много всего вкусного, так что обязательно присоединяйся. Здесь у нас тоже на Европе Плюс много всего. Не только дэнс-хиты, есть еще поп-рок-хит от Доминика Файка, а трек «Baby Doll». Есть кей-поп-звезды Hunter X с треком «Golden». И все это буду ставить в уикенд, во время уикенда, традиционно для всех вас. Меня зовут Денис Романов. Легкой субботы.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия ВИЧ 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
6: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
7: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
8: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
10: Это она просится в отпуск.
9: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
10: А греметь будет?
9: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
2: Больше хитов. Больше музыки. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Nights на Европе Плюс. Тема для уикенда, конечно, актуальная. Само собой, но мы плавно перетекаем все-таки из ночи в утро. Хотя уже, наверное, многие перетекли, как и я. Ключевое слово — перетекли. Постепенно, ребята. Итак, у нас впереди, здесь на Европе Плюс, те, кто уикенд, собственно, собой представляют. Лицо, голос. Это мистер выходной. Он же The Weeknd. Его история Take My Breath. Послушаем будет. Айс Гергерт и Зиверт. Их работа Банк. А еще Леони и Калум Скотт. Поп-рок тема под названием Stay. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро.
1: Европа Плюс. Краснодар. Для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки будет танцевальный хит от Дебауса «Magnetic». Еще немножко потанцуем вместе с Тимой Белорусских. Послушаем его дэнс-поп-хит «Мысли». Ну и погрустим чуть-чуть. Ну, по-доброму. Teddy Swims, Mr. Know It All. Soul суперзвезда. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 7 утра в Москве.

0: одно из открытий этого лета, лет 2026. Magnetic, так называется их работа. Свежая тема, свежая. Обожаем ее, конечно. Еще обожаем свеженьких, отдохнувших ведущих нашего шоу, наших шоу. Конечно, речь про бригаду, про шоу Rush уже в понедельник, 17 августа. Ребята возвращаются к нам после летнего отпуска, так что обязательно их ждем. Что же они для нас такого приготовили?
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: Реклама.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа». Твой путь к успеху.
4: Стоп! Ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора! Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр. Улица Лаперуза 3.
5: Возрастная категория 6+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
6: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это, получается, кража со взломом.
8: До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
13: А может, это?
12: Это для кого кино?
14: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Классная танцевальная тема для уикенда, конечно, актуальная. У нас вообще много актуальной музыки, и мы, конечно, ее послушаем сегодня уже, в субботу, в 22.00 по Москве. Обязательно слушай шоу «Резиденс», самая вкуснятина, она вся там. Ну, из танцевальной музыки, я имею в виду. А из поп-дэнс-поп-хитов, конечно, они здесь все у нас вот буквально вот-вот до них дотянутся. Хотелось бы, конечно, до Риты Ора дотянуться во всех смыслах. Рита Ора будет. «Let You Love Me» прекрасная. Будет «Кунгс» и «Galaxy» классная. Тоже еще одна дэнс-поп-тема. Все это впереди.
1: Реклама. Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
2: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
3: В этом фильме главный актер.
2: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life» – амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа Плюс». 16+.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
5: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом.
8: До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: А я хочу!
10: Ну что это такое?
9: Ну пожалуйста!
11: Так, подождите.
12: А может, это?
11: Это для кого кино?
13: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: команда Айова. Их мощная поп-рок-тема трендовая получается. История под названием «Мы» на Европе Плюс. Мы с тобой займемся чем? Будем слушать классную музыку, лучшую на планете Земля, чтобы этот уикенд был еще лучше. Хотя, казалось бы, куда уж, ну уикенд же. Но будет круто. Будет Соник, будет ее легендарная тема «Sky», танцевальный хит. Будет «Кайра» из «Sour». Тоже легкие поп-рок нотки присутствуют. Все это впереди на Европе Плюс. Все послушаем до конца часа. Дождись.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackart.ru.
3: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Саник, танцевальная тема под названием Sky, легендарная история в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки будет Дарн Хайс, будет KDDK, DJ Gochi и Джейсон Дерула, их работа Michiko. Будет дуэт клан Карусел с треком Ride. Все это впереди в новом часе. Скоро.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Названо число желающих проголосовать на выборах онлайн. Синоптики спрогнозировали сильные дожди на юге России. И сегодня Всемирный день бездомных животных. Об этом прямо сейчас. Итак, в Центре избиркоме назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на такой формат подали уже больше 1 140 000 россиян. Для голосования по месту нахождения с использованием механизма «Мобильный избиратель» направлены почти 242 тысячи заявления. В ЦИК добавили, что предложения проголосовать через мессенджеры являются мошенническими. Напомню, выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 18 по 20 сентября. Российские пловцы выиграли смешанную эстафету вольным стилем на чемпионате Европы. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина показали результат 3 минуты 19,59 секунды. Они установили новый рекорд чемпионатов Европы. Второе место заняли пловцы из Нидерландов, третьими стали итальянцы. Теперь на счету российских спортсменов на чемпионате Европы 26 медалей, 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Синоптики спрогнозировали сильные дожди на югоевропейской части России в ближайшие дни. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Интенсивные дожди затронут республики Северного Кавказа и юг Ставропольского края. Возможно, они и на побережье в районе Сочи. Местами возможен штормовой ветер до 25 метров в секунду. Сегодня же в некоторых республиках Северного Кавказа к ветру и дождю с грозами добавится град. Функцию покупки билетов на электричке с помощью мессенджера «Макс» расширили на 60 регионов. Чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний. Как сообщили в РЖД, в чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно. На данный момент с помощью чат-бота россияне купили уже почти 550 тысяч билетов. Во всем мире сегодня отмечается День бездомных животных. Эта дата, как говорят специалисты, не праздник, а повод задуматься о том, какую ответственность мы несем перед братьями нашими меньшими. Всемирный день бездомных животных отмечается ежегодно в 3-ю субботу августа. Впервые с инициативой праздника в 92-м году выступило Международное общество прав животных. Это день – хороший повод обратить внимание на бездомных четвероногих, оставшихся без хозяев, и, например, покормить их. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Денис Романов. Всем доброго утра.

0: это новый Лена Симбина на Европе Плюс. Да, Дия, Take Me, Dea, так называется работа. Поп-рок-хит, поп-рок-хит. Впереди больше хитов и больше музыки. Утром этого уикенда мы обязательно их послушаем. Будет Marshmello и Portugal The Man. Их стильная тема. Феникс, воспарим вместе. Потому что надо просыпаться, пора бы. Хотя кто-то уже вовсю, наверное, бодрствует, да? Ну, вот вы. Я вам завидую. Просыпаемся вместе, ребята. Слушаем классную музыку, конечно, и дальше. Ну, про Marshmello сказал, будет еще Джон Саммет и Crystallized, еще одна дэнс-поп-история стильная. Еще будет гороскоп для тех, кто любит пользоваться гороскопом в качестве плана, чтобы составить какой-то план на день. Обязательно его послушаем. Ждем совсем скоро здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа. Железо!

0: Скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркеты «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у банковских магазинов.
1: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
2: Это она просится в отпуск.
1: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
2: А греметь будет?
1: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это, получается, кража со взломом.
8: До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
13: А может, это?
12: Это для кого кино?
14: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
15: Сто два и два FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 15 августа, суббота. Овны, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Тельцы, вас ожидает приступ лени, так что будьте готовы его отразить. Ну или вам решать, как хотите. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других. И добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые двери и дороги. Львы, обязательно сходите в гости, из этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению личной жизни. Ну или в личной жизни, так, наверное, будет правильнее. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни, начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. И рыбы, вы ощутите прилив сил и душевный подъем.

0: Это хитмейкер всех времен и народов, электронный, да и не только. Диджей Дипло, хотя диджей к нему слово неприменимое. Все-таки, наверное, продюсер величайший. Сколько музыки написал. И себе тоже пишет. Two Steppin', так называется его новинка. Трек, который пока что не проявился, к сожалению, в нашем чарте Еврохит Топ 40. Только-только он еще свой начинает путь. Два шажочка сделал буквально. Так что голосуй за него на europaplus.ru. И тогда мы услышим его на первом, втором, третьем, да на любом месте. Было бы круто, если бы он там оказался. Больше хитов и больше музыки впереди будет. Марк Данн и Джованни Ричи, Let Me Die будет, Temper City и поп-рок тема Self-Aware. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
7: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
8: В этом фильме главный актер.
7: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life» – амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа Плюс». 16+.
9: А я хочу!
10: Ну что это такое?
9: Ну пожалуйста!
11: Так, подождите.
10: А может, это?
11: Это для кого кино?
12: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился.
16: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это стильная фанки-поп-история от команды Майя Мишель и Басты «Если я буду танцевать». Так она называется прямо сейчас на Европе Плюс. Стиль – это стиль. Больше хитов и больше музыки впереди. Человек, у которого со стилем всегда все в порядке, он его даже прививает. Вот уже на протяжении лет так 20, не знаю, сколько лет он уже творит. Это Джастин Бибер, и получается у него всегда все прекрасно. Его работа с Forest Movement, легендарная «Live My Life». Будет Chapel Ron, ее работа «Good Luck, Babe». Все это впереди, все на Европе Плюс. Скоро, лови.
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это команда Forest Movement и Джастин Бибер. Live My Life, так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет новинка от Fastboy, будет Феликс Йен и Гуччи Мэйн, классная тема Cool, будет Мадонна и Мартин Гэрикс, Шакира и Бёрна Бой. Все впереди, все совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Москве уже 9 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. В Москве, Подмосковье и части Курской области запретили майнинг. Власти примут доп. Меры по обеспечению регионов топливом. И сегодня отмечается День археолога. Об этом прямо сейчас. Итак, в Москве, Подмосковье и части Курской области запретили майнинг. С 15 августа добывать криптовалюту нельзя на территории Москвы и всей Московской области, а также в 8 муниципальных округах Курской области, в том числе в городе Львове. Запрет распространяется на участие в майнинг-пулах и будет действовать до конца 2032 года. Такое постановление ранее подписал премьер Михаил Мишустин. Расширение запрета объясняется нагрузкой на энергосистему. Дональд Трамп обещал объявить Ормузский пролив территории США после победы над Ираном. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в полицейской академии под Нью-Йорком. Напомню, ситуация в регионе резко обострилась после того, как президент США заявил об отмене действия соглашения о прекращении огня с Ираном. Американцы нанесли удары по объектам на территории Исламской Республики, а иранцы ответили ударами по базам США на Ближнем Востоке. Александр Новак поручил принять меры по обеспечению регионов топливом. Вице-премьер также заявил, что профильные ведомства и нефтедобывающие компании должны контролировать цены на бензин и дизель. Он провел совещание в правительстве по ситуации на топливном рынке. В ходе встречи представитель Минэнерго сообщил, что в некоторых регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Плату за просмотр квартир без последующей покупки могут брать мошенники. Риэлтору, как правило, не платят за показы или подборку объектов, рассказали опрошенные ТАСС-эксперты. Ранее появились сообщения, что на российском рынке недвижимости появился новый тренд. Риэлторы стали взимать невозвратную плату за просмотр квартир без гарантии последующей покупки. В одном из объявлений за показ квартиры требуют 4000 рублей. Сегодня отмечается День археолога. Несмотря на то, что его история не связана с какими-либо событиями или открытиями, сам он не является ни государственным, ни национальным, археологи России и ряда стран ежегодно отмечают профессиональный праздник 15 августа. Археология – это наука о древностях, это изучение быта и культуры древних народов по вещественным памятникам. И все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным работы археологов. В конце выпуска курсы валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и удачного дня.

0: дуэт Best Boy. Music Sounds — наша новинка здесь на Европе Плюс. Классная тема, стильная летняя. Настроение дает, дает летний вайб, 100%. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Утром этого уикенда будет еще один амбассадор лета. Это Рики Мартин, Living La Vida Loca. Послушаем его работу. Будет Леони Калум Скотт с стильной поп-рок темой Stay. Будет, конечно, гороскоп совсем скоро. Буду всем делиться, все буду рассказывать, все буду ставить. Меня зовут Денис Романов. Всем привет, всем классного дня.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядите.

0: насытитесь энергией в Термаленд на Крылатой 2. Озмол 0+.
1: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
5: Стоп, ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр, улица Лаперуза 3.
6: Возрастная категория 6+.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падаю.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Это надо, надо. Это нам надо. Тельцы, вас ожидает приступ лени, будьте готовы его отразить. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других и добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые дороги и любые двери. Львы, обязательно сходите в гости, из-за этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению в личной жизни. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни, начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. И рыбы, вы ощутите прилив сил и душевный подъем.

0: Прекрасная команда, электронные суперстары, команда Another, их работа Talk to You. Мы ее слушали все лето, и, конечно, будет круто, если она и дальше будет звучать. Летом-осенью в этом сезоне, скажем так, в новом сезоне. Кстати, про новый сезон, про новый сезон. И, конечно же, про наше шоу. У нас, ребята, ведущие шоу и бригада «У и Раша» вернутся после летнего отпуска, посвежевшие, прихорошившиеся, наверняка, вернутся к нам уже в понедельник, 17 августа, и в 7 утра, и в 7 вечера, как обычно у нас. И бригада «У и Раша», так что обязательно слушай, обязательно присоединяйся к нам по будням. В выходные тоже здесь будет класс. Будет, прямо сейчас будет 21 Pilots, их работа «Hidden», скоро будет «Тиеста» и «Beautiful Places». Все это впереди.
1: Реклама.

0: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стоп! Ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр. Улица Лаперуза, 3.
4: Возрастная категория 6+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
5: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так, ломился.
9: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
13: А может, это?
12: Это для кого кино?
14: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
15: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Али Фарбен. Его история «Бари так». 24-я строчка уже в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Плоховато, конечно, потому что чуть-чуть в позициях он потерял. И говоря слово «уже», наверное, в следующий раз можно будет сказать, что еще ниже, к сожалению. Но все может измениться, если ты как следующий поддержишь своего любимца. Может быть, это Али Фарбен. Зайдешь на europaplus.ru, проголосуешь за него в чарте, и тогда он будет выше и выше. А может быть, это будет кто-то другой. Почему нет? Любимцев выбирай, ставь свои лайки, голоса. Всех ждем абсолютно. А еще ждем Роджера Санчеса. Танцевальную тему «Лост» легендарную будет Мари Краймбрери. С работой «Все прошло». Все послушаем до конца часа.
1: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: В кино с 20 августа.
10: Огненная гора изголодалась.
11: Только ты можешь спасти мир.
12: Ты ошибаешься.
9: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
13: Вулкан выбрал тебя не просто так.
9: Жертва обстоятельств.
14: Категория 18+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Роджер Санчес. Last, так называется работа, легендарная танцевальная тема в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут градусы, Gym Class Heroes, Медуза, Феликс Йен и Джасмин Томпсон. Много хитов впереди на Европе Плюс в новом часе. Дождись.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 10 утра в Москве. Европа Плюс. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Синоптики объявили о завершении купального сезона в Москве. И россияне не против занять место своего начальника. Об этом прямо сейчас. Итак, российская экономика постепенно возвращается к росту. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, работа правительства и Центробанка позволяет минимизировать последствия для экономики и нормализовать денежно-кредитную политику. Источником роста ВВП во втором квартале года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Министр отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных ресурсов на депозитах. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно позавтракать или пообедать. Из рекомендаций следует, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна быть не меньше 20 минут. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. Синоптики объявили о завершении купального сезона в Москве. Он подошел к концу из-за похолодания в центральной России. По данным прогностического центра «Метео», температура в столичных водоемах уже не превышает 20 градусов. Ночью вода быстро остывает, а днем не успевает прогреться до комфортных значений. Еще одним фактором стал порывистый ветер. Заходить в воду смогут еще несколько дней только самые отчаянные любители купания. Сегодня после захода Солнца россияне смогут наблюдать сближение Юпитера и Меркурия. Планеты сблизятся в созвездии Рака. С Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. А завтра вечером москвичи смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры. Спутник Земли будет в фазе растущего серпа. Освещено будет около 19% его диска. При этом Венера будет хорошо видна невооруженным глазом и станет самым ярким объектом вечернего неба. Россияне не против занять место своего начальника. Каждый четвертый опрошенный заявил, что он лучше подходит для руководящей должности, чем их нынешний руководитель. Однако большинство предпочитают оставаться на своей нынешней позиции, не стремятся к повышению. Опрос показал, что, заняв место босса, россияне сначала бы четко распределили задачи, занялись дисциплиной и оценкой работы, ввели премии, а также организовали больше тренингов, улучшили социальный пакет и повысили зарплаты. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Я всем желаю прекрасного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: это градусы. Как всегда, вот уже сколько лет радуют нас сильными летними теплыми историями. Есть ли что-то такое? На ресницах, так называется их работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, разных стилей, разных направлений. И, конечно, здесь у нас впереди, например, будет Джон Саммер, танцевальная тема Shade of Blue. Будет Дамиана Дэвид и его Next Summer. Мы уже, видите, как смотрим в будущее. Next Summer. Еще, конечно, много классной музыки, разнообразной в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Обязательно устанавливай на Android-устройство, iPhone, где угодно. Все есть, все найдешь. Так что поставь и слушай, естественно. Ну и, конечно, музыка впереди совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
1: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка их получения смотрите на сайте ТРК СБС.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
1: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
6: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
1: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibon.defispromo.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается. Глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
9: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 22 августа. Краснодар. Моя Мишель.
11: Thank you.

0: Дебауса. Их работа «Магнерик» на Европе Плюс. Абсолютно танцевальный хит. Абсолютно заслуженно, скажем так. Потерял слово. Заслуженно в нашем чарте Еврохит ТОП 40. 12 место прямо сейчас. Голосуй за этих парней. Если тебе что-то такое джазово, танцевально-хаусовое, скажем так, нравится, как мне, например, то, пожалуйста, welcome europaplus.ru. Есть еще пара треков, которые мы послушаем. Даже, наверное, побольше. Все не буду анонсировать, скажу лишь ближайшие. Будет Тедди Свимс, будет его история «Мистер Know It All». Скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Во «Вкусные. Точка» далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
7: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО – прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа – последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
8: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Стоп! Ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв Картинг Центр. Улица Лаперуза, 3.
10: Возрастная категория 6+.
11: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
12: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщиком ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nas.dom.rf. Не является публичной офертой.

0: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. В ближайшие 30 минут будет новинка от Кайго «Take Me Back». Кайго, как всегда, в своем стиле. Дэнс-поп-хиты. Еще за дэнс-поп-хиты отвечает в ближайшие полчаса Тима Белорусских с треком «Мысли». А еще классная летняя тема от Джейсона Дерула и диджея Годжи «Мичико». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Обязательно дождись.
1: Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это новинка на Европе Плюс. Классический Кайго. Ну, по звуку классический. Мы, я думаю, что уже узнаем его. Take Me Back, так называется его работа. Круто для музыканта, когда все его узнают без слов даже его, потому что он же диджей, продюсер в первую очередь. Поэтому да, это уровень. 100% это уровень. Еще, конечно, классная тема. Уровень — это великая тема Элли Голдинг, так под названием Burn. Послушаем его совсем скоро здесь на Европе Плюс. Будет и недавний лидер нашего еврохита Temper City, Self Aware, поп-рок-хит. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: «Родинка». Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Ливаневского, 187/1.
6: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
7: Вот это да! Отличные новости!
8: Медицинское приложение CL Prime заботится о самом главном, о вашем здоровье. А теперь еще и мега выгодно.
9: С 11 по 17 августа минус 50% на нужные анализы при оплате в мобильном приложении CL Prime.
10: Скачивайте «Медицина для всей семьи». Экономично и практично. CL Prime.
11: ООО SL Medical Group. Краснодар, Московская, 79/6. ОГРН 105-230-36-80-538. 18+.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда...

0: Приложение на чипанке физпрома.ру.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
2: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарок.

Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе. Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»

0: хайповая история и даже соло-работа внутри от Халида и диджея Лок. Это за танцевальную часть он отвечает. Это Лок. Dive Into Me, так называется их работа. Классная тема. Все вот такое же сочетание стилей, какие только любишь, какие только можешь себе представить. Все они в нашем мобильном приложении. Radio Hub можешь себе установить на или на iPhone, или на Android смартфоны. Все везде найдешь и в Google Play, и в App Store. И, конечно же, у нас здесь на Европе Плюс тоже есть. Ну и как можно пропустить такое, когда вот так круто и вкусно. Есть Fifth Harmony, есть их история Worth It. Будет Алекс Уоррен и его душевная, сильная, мощная тема Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия ВАИЧ 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
3: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
2: Не тяните, звоните. 8 800 500 22
3: 33. Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
2: Сиэльклиник.ру.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: МедСи, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Прием специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи, здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
7: Рекламная служба в Краснодаре.
8: Европа

0: Ждем возвращения наших шоу и «Бригада У», и шоу «Раш». Ну и, конечно, много всего интересного. Естественно, международного класса. Все самое крутое у нас здесь на Европе Плюс. А музыка тоже естественно. До конца часа послушаем «Маранди», величайшую тему «Save Me». А будет поп-рок суперстар, актуальный «Бенсон Бун», «Sorry, I'm here for someone else». Все это впереди.
1: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
6: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах, кроме формата эконом. Количество товара ограничено.
7: В ленте.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.

0: года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comptogeta.t2.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
10: Огненная гора изголодалась.
9: Жертва обстоятельств.
8: Категория 18+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мы подпевать будем или как?
1: Вагончик тронулся у тебя, я так понимаю.
0: Он тронулся в 7 утра, когда я понял, что еще 5 часов я буду для всех вещать.
1: Ну вы тогда, ладно, проезжайте дальше нашего перрона. Мы здесь остаемся, у нас впереди больше хитов и больше музыки. Денис Романов отчалил. Все, хватит спецэффектов, довольно. Это что, Нолан?
0: Макс Филин.
1: Боб Синклар впереди, Кайза, Шакира и Берни Бой.
2: Европа Плюс, кей-поп. Хиты, которые заряжают. Come get

0: будем слушать? Впереди Miley Cyrus, End of the World. Поймаем также прыгучий гитарный вайп от Доминика Файка, Baby Doll. Появится Dua Lipa с хитом Levitating. Меня зовут Макс Филин, я уже появился. И я зову вас дальше в этот уикенд отдыхать с лучшими хитами здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: 15 августа в Санторини большая детская вечеринка Happy Kids. Любимые герои, яркая анимация, музыкальные хиты, игры и развлечения, сладкая вата и попкорн для каждого ребенка и море детских эмоций. Happy Kids. 15 августа в Санторини. Лето продолжается. Я остаюсь. 0+.
9: Вот это да! Отличные новости!
10: Медицинское приложение CL Prime заботится о самом главном, о вашем здоровье.
11: А теперь еще и мега выгодно.
12: С 11 по 17 августа минус 50% на нужные анализы при оплате в мобильном приложении CL Prime.
13: Скачивайте «Медицина для всей семьи». Экономично и практично.
14: CL Prime.
15: ООО SL Medical Group. Краснодар, Московская, 79-6. ОГРН 105-230-36-80-538. 18+.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
18: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
19: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
10: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibon.defispromo.ru.
15: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается, глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
5: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Во «Вкусные. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
10: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
12: Это она просится в отпуск.
11: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
12: А греметь будет?
11: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
13: МЕДСИ. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МЕДСИ. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадрат. Метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
16: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+».
17: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

кого-нибудь забрал, ну, в приятное, разумеется, место какое-нибудь, да, но иногда и самим тоже надо подумать о себе, позаботиться и тоже постараться забрать себя из того места, где вам не очень хорошо.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: компании «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: лучшие хиты этой планеты уже дальше, в часе новом. Все, что вы любите. Больше хитов и больше музыки. Дэнс, всем дэнс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 13 часов.

0: Home и поймаем афишу.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Вот это да!
6: Отличные новости!
7: Медицинское приложение CL Prime заботится о самом главном, о вашем здоровье.
8: А теперь еще и мега выгодно.
9: С 11 по 18 августа минус 50% на нужные анализы при оплате в мобильном приложении CL Prime.
10: Скачивайте «Медицина для всей семьи». Экономично и практично.
11: CL Prime.
12: ООО SL Medical Group. Краснодар. Московская 79-6. ОГРН 105-230-36-80-538. 18+.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Кто это везет миллион на новенькой машине?
15: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
14: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
16: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
17: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
18: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
19: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
20: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
21: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
22: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
23: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Сиэли Шаус. У нас впереди Walk With Me. Встретим также Мадонну и Мартина Гаррикса, Бизара. Прямо сейчас Марат Бекметов и Афиша.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокате новый боди-хоррор режиссера Натали Эрики Джеймс «Ешь, молись, худей». Если знаменитая мелодрама «Ешь, молись, люби» рассказывала о героине, которая ищет себя, то новый фильм о девушке, которая себя, наоборот, теряет в погоне за совершенством. В центре истории студентка-медик Хана. Из-за хронического стресса девушка страдает от перееданий, а изнуряющие тренировки и постоянные диеты не помогают ей похудеть. И Хана решает изготовить таблетки для похудения. Кинопарк Москино в эти выходные приглашает на фестиваль музыки и еды «Эмберфест». Концепция мероприятия – эстетика кинематографично-красивого загородного отдыха. Организаторы воссоздадут атмосферу палаточного городка с зонами отдыха и интерактивной программой для взрослых и детей. Гастрономическая часть фестиваля объединит проекты со всей страны – Москвы, Кубани, Сибири, Урала, Алтая и Дальнего Востока. Арт-платформа «Куб» открывает сразу 15 новых экспозиций. Среди них проект «Галерея Луч. Золото и сталь», в котором фотограф и мастер шелкографии Алексей Есипов вместе с куратором Кириллом Перченко переносят изображения московских памятников на стальные листы, покрытые тончайшей паталью. Сложная многослойная печать превращает тиражную технику в уникальное произведение, придавая скульптурам и архитектурным символам выразительность, блеск и сакральное звучание. В Лужниках сегодня фестиваль танцевальных видов спорта и черлидинга. На площадках Южного спортивного центра будут проходить турниры по современным, спортивным и уличным танцам, соревнования по чир-спорту и показательные выступления. Для зрителей подготовлены открытые занятия по танцам и черлидингу, зона разминки, пространство для батлов, мастер-классы по созданию танцевального образа и фотозоны. Весь день на сцене будут выступать профессиональные танцоры. Вход свободный. На ВДНХ проходит 5-й национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он позволяет познакомиться с региональными блюдами. Представлено почти 5000 наименований продуктов и гастрономических брендов из более чем 75 регионов страны. Фестиваль развернулся на площадке между фонтаном «Каменный цветок» и площадью «Дружбы народов». Для гостей подготовлены также культурная и образовательная программа с мастер-классами и научными экспериментами. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: и, конечно, голосовать за Мадонну и Мартина Гаррикса в нашем чарте Еврохит ТОП 40 тоже будет лучший наш подарочек ей. Да, голосуем активно, итоги, как всегда, узнаем совсем скоро. Сегодня же будет повтор итогов этой недели. Кто они, 40 главных хитов этой недели, узнаем в 16.00 по Москве. Пока же двинем дальше. Впереди здесь Айова, Филат Венкерес и Кунгс Галакси уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия ПАИЧ 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
8: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в Термоленд на Крылатой 2. Осмол 0+.
10: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
11: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
10: Не тяните. Звоните 8 800 500 22
11: 33. Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
10: Сиэльклиник.ру.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
15: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
16: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+».
17: 102.2 FM. 102.2 FM.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Это мы. Мы Европа Плюс и группа Айова. И песня так тоже называется. Мы. Короче, мы отдыхаем здесь, в компании лучших хитов этой планеты, здесь, на радиостанции номер один России. Готовы двинуть дальше. Впереди будем танцевать. Все на танцпол, всех вызываю. Неважно, где вы сейчас, в машине. Может быть, едете куда-то на дачу, да? Или, может быть, обратно. Бенаси Брадерс до финала этого часа с нами. Hit My Heart.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага Зема Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт Tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
16: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
17: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
18: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
19: Подробности на campgeta.t2.ru.
20: Вот это ухватил!
21: Ура! Купила! Мое!
22: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
23: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
24: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
25: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
26: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
27: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Барич. 8 861 255 80 90.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
5: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
6: Вот это да! Отличные новости!
7: Медицинское приложение CL Prime заботится о самом главном, о вашем здоровье.
8: А теперь еще и мега выгодно.
9: С 11 по 18 августа минус 50% на нужные анализы при оплате в мобильном приложении CL Prime.
10: Скачивайте «Медицина для всей семьи». Экономично и практично.
11: CL Prime.
12: ООО «SL Medical Group». Краснодар, Московская, 79-6. ОГРН 105-230-36-80-538-18+.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
15: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibondefispromo.ru.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
18: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается. Глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
19: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».

0: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
1: В CL-клиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
4: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит» 6+.
5: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
6: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
7: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nas.dom.rf. Не является публичной офертой.
8: 102.2 FM. 102.2 FM.
9: Рекламная служба.

0: Шакира и Burn Boy. А еще будет Зара Ларсон и Мизмо. Hello, the sun is up, where are you?
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «У нас Москвич» не оферта.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+ реклама ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: В кино с 20 августа.
13: Огненная гора изголодалась.
14: Только ты можешь спасти мир.
15: Ты ошибаешься.
12: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
16: Вулкан выбрал тебя не просто так.
12: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
17: Вот это ухватил.
18: Ура, купила мое.
19: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
20: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
21: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Дальше только хиты.
4: 30 минут.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: случилось этим летом. Если нет, я думаю, что вы справитесь. Вы все еще успеете. 2 недели лета у нас с вами в запасе. Так что самые смелые советы, мечтания, желания, которые только рождались в вашей голове, еще можно успеть воплотить в реальность. Мы, конечно, поможем, вдохновим вас лучшими хитами этой планеты. Дальше здесь, на Европе Плюс, Loud Luxury, Эмили Робертс, Love You For Life. Будет также Алоки Калит, Diving To Me. И через пару минут очень классная тема. Приятный дуэт от Леони и Калама Скотта «Stay». Меня зовут Макс Филин, и мы тоже с вами остаемся здесь с лучшими хитами на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2020».

0: 22-33.
1: Сиэль-клиник, Краснодар, Бабушкина, 37.
0: Сиэль-клиник.ру.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
7: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Робин.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: 15 августа в Санторини большая детская вечеринка «Happy Kids». Любимые герои, яркая анимация, музыкальные хиты, игры и развлечения, сладкая вата и попкорн для каждого ребенка и море детских эмоций. «Happy Kids» 15 августа в Санторини. Лето продолжается. Я остаюсь. 0+.
4: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
5: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: Вот это да! Отличные новости!
7: Медицинское приложение CL Prime заботится о самом главном,
8: о вашем здоровье.
7: А теперь еще мега выгодно.
9: С 11 по 18 августа минус 50% на нужные анализы при оплате в мобильном приложении CL Prime.
7: Скачивайте «Медицина для всей семьи». Экономично и практично. CL Prime.
9: ООО SL Medical Group. Краснодар, Московская, 79/6. ОГРН 105-230-36-80-538. 18+.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Новый дилерский центр Tank Triomotors в Краснодаре. Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-07-85. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
11: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru.
12: Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: но кажется, наши чувства и эмоции подсказывают, что сегодня надо продолжать танцевать, ребята. Будем дэнсить дальше здесь, на Европе Плюс. У нас все для этого на местах. Через пару минут поймаем Вайза, Wait. Будет также Мика, Relax, Take It Easy. И кое-кому, конечно, будет сложно расслабиться. Это нашим артистам, которые ждут своих итогов чарта Еврохит ТОП-40. В 16.00 Алекс Мануилов и чарт Еврохит ТОП-40 будут здесь.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой выгодно вместе Т2. Объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountogeta.t2.ru.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Вот это ухватило!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Европа+.ру.
7: Здесь лучшие мировые хиты.

0: решить, пытались, во всяком случае, старались решить какую-то проблему со всех сторон. А ну и так, не так, и эдак, не эдак. Тогда можешь просто сказать, ой, ладно, все, релакс. Короче, take it easy. Ну и, конечно, просто включить Европу Плюс и чарты Еврохит Топ 40, что вы сделали сейчас. Вы уже на правильном пути. И на пути, конечно, Алекс Манойлов и 40 главных хитов этой недели в следующие 2 часа.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: этой неделе. Надеюсь, тот, за кого ты голосуешь на europlus.ru, будет сегодня выше всех. А вот в прошлый раз...
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темор Сиди. Self-Aware. Так, дальше у нас 40-я строчка. И сегодня здесь хит, который 21 неделю находится у нас в чарте. Называется трек «California Nights». Это «Tokyo Hotel».

0: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40.
2: На 38-й ступеньке Кунгс Галакси. С 35 на 37 Пост Малон Cold. Выше на ступеньку на 36-м Ваня Дмитриенко. Ртуть. А ну а на 35-м у нас первая новинка недели. Здесь группа Айома, которая абсолютно справедливо считает, цитата, слова от сердца и красивая музыка могут лечить. О, да, Айова, мы.
1: 35-е место. Дебют.

0: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40.
2: Номер 34 против 39 ступеньки неделю назад. Тима Белорусских, «Мысли». На 33-м Russian Raw Alejandro и Wizkid Pondo. С 27-го на 32-е по Индиях Чо и Мот.

0: Since You Left Me, это French Montana с 34 на 30 место, а вот на 29-м КДДК Бамбалео. Между прочим, лучший дебют недели. КДДК впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Поехали!
1: Топ-ньюс недели.
0: Дочка Кани Уэста и Ким Кардашьян, 13-летняя Норт, отменила свой первый тур, запланированный на август. Совместные концерты с 21-летней рэпершей Молли Сантаной не состоялся без объяснения причин. Напомню, несколько дней назад Норт выпустила дебютный EP, а теперь пообещала фанатам что-то особенное вместо тура. Чарли XCX призналась, что ее муж, барабанщик 1975 Джордж Дэниел, стал первым человеком, который ее по-настоящему понял как в творчестве, так и в жизни. Именно ему посвящен трек «I'm Afraid» с нового альбома Чарли XCX. Пара поженилась в 2025 году. Сама певица признается, что без Дэниела она не была бы той, кем является сейчас. Группа Nickelback анонсировала новый альбом «Everything Under the Sun», релиз 30 октября. Это первый лонгплей Nickelback за последние 4 года и 11-й в их дискографии. В записи принял участие гитарист Мотли Крю. Басист Nickelback Майк Крюгер признался, что музыканты намеренно не торопились с записью, чтобы сделать ее максимально качественной. Лид-сингл, кстати, получивший название «Rattle the Cage», уже доступен.
2: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.

0: документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
5: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
6: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается, глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
7: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: взгляд в будущее сегодня. Ждем в чарте Европа Плюс, конечно же. Но для того, чтобы попал трек к нам в чарт, он должен стать абсолютным хитом, разумеется. Ну и вспоминаем прямо сейчас хит, который в 2007 году 5 раз был номером 1 у нас в чарте. Называется он «Four in the Morning». Это Гвен Стефани.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: Реклама.
1: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу 0+.
3: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
4: В СиЭль-клиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. СиЭль-клиник.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 15 августа в Санторини большая детская вечеринка Happy Kids. Любимые герои, яркая анимация, музыкальные хиты, игры и развлечения, сладкая вата и попкорн для каждого ребенка и море детских эмоций. Happy Kids. 15 августа в Санторини. Лето продолжается. Я остаюсь. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
7: Вот это да! Отличные новости!
8: Медицинское приложение Сиэль Прайв заботится о самом главном – о вашем здоровье.
7: А теперь еще мега выгодно!
9: С 11 по 17 августа минус 50% на нужные анализы при оплате в мобильном приложении Сиэль Прайв.
8: Скачивайте «Медицина для всей семьи» экономично и практично. Сиэль Прайв.
9: ООО «СЛ Медикал Групп». Краснодар, Московская, 79/6, ОГРН 105-230-36-80-538, 18+.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились. Стилиси ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварц винил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
12: А еще там дают подарки за покупку.
13: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
14: 102.2 FM. 102.2 FM.
15: Рекламная служба.

0: Номер 26 на афише этой недели. Группа «Градусы» на ресницах. На 25-м остановился Тиесто. Beautiful Places. И минус одна строчка у Али Фарбен. Прямо сейчас Body Talk.
1: 24-е место.

0: на 22-м. Леони Калум Скотта. Ждем. Stay.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
10: Огненная гора изголодалась.
9: Жертва обстоятельств.
11: Категория 18+.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 47 недель было у нас в чарте. Ну и, конечно же, узнаем, кто будет сегодня на самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки недели. 35 место. Айова. Мы. Лучший дебют номер 29 КДК «Бамбалео». Они покидают на этой неделе наш чарт. Клан «Карусель» «Райд». Хит, который продержался 14 недель. «Хюжель» «Джамайкен» «Бам-бам». Что касается вершины, то пока на первом месте Temper City Self-Aware. Self-Aware или нет? Давайте разбираться ступенька за ступенькой. И на 20-й строчке у нас хит, который 13 недель уже в хит-параде Европа Плюс. Добирался до высокой 7-й ступеньки. Ну а сегодня на 20-м месте. Моя Мишель на малиновой луне.

0: первому месту Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Три недели. Всего три недели у нас в чарте. И уже 19 место за эти 7 дней. С 21 на 19 место. Именно Hello, именно Мизмо. Но кто оказался чуть выше? Давайте посмотрим.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
3: 18 позиция. Доминик Файк, Baby Doll.
4: I can't move on, baby doll, with no call.
3: 17 место. Джон Саммит, Shades of Blue. Yeah, yeah, yeah. 17 на 16.

0: Ну, собственно, Алекс Уоррен то же самое повторяет и говорит своей жене, без которой он тоже бы ничего бы не добился, как он сам утверждает. Он ее очень любит, ценит и безгранично уважает. Фива Джим с 10 на 14 место. Ну, а мы идем дальше, поднимаемся чуть-чуть повыше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся чуть выше. 13-я ступенька, 13-е место. Another Talk to You. Двенадцатая строчка. The Bowser Magnetic.

на одном дыхании. С 9 на 11 место Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Оно в самые-самые ближайшие. Не пропусти наш еврохит-прогноз. Тот самый трек, который только может ворваться к нам в чарт. А также вспомним суперхит, который в 2019 году 47 недель у нас был в

0: Саши Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Уже скоро. С вами Европа Плюс и...
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Готовьтесь к школе и выигрывайте ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
6: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правила ее проведения, количество подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
7: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
8: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
9: Да, и не только платье.
10: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
13: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.
14: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
15: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: Остается сразу и безошибочно. Это Кайго и Макс Макноун «Take Me Back». Наш еврохит-прогноз ждем в чарте Европлюс. Надеюсь, уже через неделю на одной из ступенек хит-парада. Мы продолжаем подниматься к вершине. С 8 на 9 место тот, кто мог бы стать футболистом. Да, он несколько лет играл в американский футбол, но на этой чаше весов музыка победила, конечно. Тедди с Мимсом, мистер «Know It All».
1: 9 место.

0: На восьмой ступеньке у нас сегодня тормознули Мадонна и Мартин Гаррис с хитом «Бизар». Ну а сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Поехали.
1: Топ-ньюс недели.
0: Элли Голдинг выпустила новый трек «Ravers». Песня спродюсирована обладателем Грэмми Дэйвом Хэмлином. Клип уже тоже вышел. Сингл предваряет альбом «I Know Too Much», который посвящен разводу и новой любви Элли Голдинг. Релиз лонгплея запланирован на 4 сентября. Тейт Макрей усердно работает над своим четвертым альбомом. Тейт признала, что берет вдохновение у Долли Партон и намеренно избегает типичного поп-звучания. После окончания масштабного тура она пережила эмоциональное истощение. Ей хотелось, как говорит сама Тейт Макрей, цитата, «уйти в темную комнату и не смотреть в зеркало полгода». Шон Мендес впервые публично поздравил свою девушку, бразильскую актрису Бруно Маркезине, с днем рождения. В соцсетях он опубликовал редкие совместные фото, назвав «Girlfriend» своим светом и поблагодарил ее за перемену своей жизни. Напомню, ранее Шон Мендес встречался с Камилой Кабейо, а Бруно с футболистом Неймаром. Эд Ширан был оштрафован за то, что оставил свой Aston Martin 1966 года без страховки в автосервисе. Машина с 2021 года находилась в мастерской, и Эд Ширан клянется, что ни разу с того времени не садился за руль этого автомобиля. Тем не менее, Эду Ширану был выписан штраф, его размер 895 фунтов стерлингов. Певец заплатил штраф, но настаивает, что он невиновен.
2: Реклама. 22 августа. Краснодар. Моя Мишель.
3: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: для фанатов старше 16 лет. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
1: Во «Вкусные. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.

0: 2 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте naftoch.dom.rf. Не является публичной офертой.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

6 на 7 Calvin Harris и Jazzy Satisfy. А вот с 4 на 6 место

0: Влад, Эймбала и Дженни. С 3 по 4 место Еврохит ТОП 40 Евро Плюс. Да, проект Кевина Паркера, обладателя Грэмми, который, кстати говоря, проспал церемонию в 2026 году. Узнал о победе только утром. Говорит, что телефон разрывался. Несколько десятков сообщений с поздравлениями, но ни в одном не говорилось, с чем конкретно. Кевин сидел и думал, с чем, цитата, черт возьми, меня поздравляют. Вот так вот бывает. Дракула с 3 на 4 место. Ну а впереди лучшая тройка недели. С 5 на 3 Медуза «Don't Wanna Go Home».
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

на третье место. И, между прочим, уже второй раз под номером 3. Этот хит «Don't Wanna Go Home». И номер 3 – это лучшая позиция для «Медузы» у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на Европе+. Ну, а дальше самое интересное намечается. Но самое интересное, потому что с первого на второе «Temper City» – «Self-Aware».

0: против искусственного интеллекта в музыке. И их проект стал почти антитаким движением. В нем вообще нет. И только, как говорят сами Темпер Сити, только мы, играющие в комнате, играющие в студии. Self-Away аспирон на второе место. Ну а впереди самая вершина. Но сначала еще раз наша горячая ударная десятка.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Номер 9. Тедди Свимс, Мисс Ноу Ит Ол. Восьмое место. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар. На седьмой строчке Калин Харрис и Джаззи, Сэтисфай. С четвертого на шестое BTS, Swim. Пятое место Джонни и Федук, Лето. С третьего на четвертое Тейм Импала и Дженни, Дракула. Под номером 3 Медуза, Don't Wanna Go Home. А вот с первого на второе Temper City, Self-Aware. А вот на вершине у нас хит, который 5 недель в чарте. И все 5 недель наверх. 23-е, 14-е место, 4-е, 2-е. И сегодня номер 1. Южель, Moving to the Sun.
2: Европа плюс.
1: Первое место.

0: 16+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 18:00 в Москве. Всем привет.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Бизар, 18:20 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Суббота, лето пока еще, так что наслаждаемся классным летним уикендом, хорошей музыкой. Услышим далее Кей Дирикей, Бамболео. И дождемся суперхит от Hunter X Golden через пару минут.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное — не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
2: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
4: Вы уверены, что видите мир на 100%? Текст расплывается, глаза устают. Это сигнал проверить зрение и, возможно, обновить очки. В салонах оптики «Счастливый взгляд» мы не просто продаем оправы. Мы помогаем видеть четко. И только до 7 октября делаем заботу о зрении вдвойне выгодной. При покупке одних очков вторые вы получаете в подарок.
5: Акция «Двое очков по цене одних» в «Счастливом взгляде».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А я хочу!
8: Ну что?

0: все делегей на Европе Плюс, Бамбалео. Субботнюю Бамбалео обязательно устроим сегодня. Будет у нас много классных танцевальных ритмов. 22.00, Резиденс. Обязательно подключайтесь. Не скучно проведем время. Пока же тоже не скучаем, конечно же. Another. Через пару минут услышим Talk to You. И Леони и Калум Скотт, Stay. Дождемся на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
3: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
4: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падаю.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «ЭЗ InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: радио слышим Supernova Love и дождемся легендарной работы от Evanescence Bring Me To Life совсем скоро.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу Rush возвращаются.

0: на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожный год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: В кино с 20 августа.
7: Огненная гора изголодала.
8: Только ты можешь спасти мир.
9: Ты ошибаешься.
6: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
10: Вулкан выбрал тебя не просто так.
6: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
11: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
12: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00.

0: Дипло на Европе Плюс, Two Steppin, такими бодрыми шагами дальше в этот субботний вечер. Продвигаемся нескучно под лучшую музыку. Впереди у нас Медуза, Don't Wanna Go Home. И дождемся Jay the Church совсем скоро.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: центра города, каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
1: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
2: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио.

0: Плюс.
1: Заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. 45 минут без остановок. Впереди с нами в это время Алок и Халид. Dive into me. Рэй Долден тоже здесь. Oh my God. Кунгзи, Тайфлэс, Лондон, Galaxy. В общем, проведем время очень по-субботнему, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Краснодар онлайн.
0: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
0: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
4: Мороженое – это круто!
5: А «Крутис Айс» еще круче!
4: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может, это?
8: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 20:00 в Москве.

0: Алоха и Халид на Европе Плюс, Dive Into Me. Ну, занырнули в уикенд и выныривать из него пока не собираемся. Продвигаемся далее в отличном настроении. Скоро будем переключаться, кстати, на танцевальные электронные ритмы. Резиденс начнется в 22.00. Обязательно подключайтесь. Пока же M People будет здесь. Moving on up. И дождемся John Summit Crystallized через пару минут.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Супермаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
1: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
2: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так ломился.
6: А это получается кража со взломом.
7: До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
9: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Продвигаться будем без остановок в ближайшие 45 минут на Европе плюс. Послушаем в это время Balzan, Magnetic.

0: the Dark. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем, 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
3: В этом фильме главный актер.
2: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». Амфитеатр парка Краснодар. При поддержке Европа Плюс. 16+.
4: А я хочу!
5: Ну что это такое?
4: Ну пожалуйста!
6: Так, подождите.
5: А может это?
6: Это для кого кино?
7: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 2,5 миллиона друзей.
14: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подрешим.
0: Это Антон Камолов,
16: Артур
17: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем
0: договорить здесь.
18: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
19: Радио номер один в России ВКонтакте.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 21:00 в Москве.

0: пауза на Европе Плюс, Magnetic. Ну, скоро узнаем, какие магнитики привезли нам после отпуска ребята из бригады У и шоу Rush. Они возвращаются, да, после отпуска, после отдыха, заряженные, отдохнувшие. В понедельник все будут уже здесь, так что встречайте с утра бригаду У с 7 до 10, вечером шоу Rush. Будет, как всегда, очень нескучно. Пока же движемся далее вместе с Медузой и Калидом, услышим Weekend, и Сэм Фельд тоже здесь. Keep on rising. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
5: А я хочу!
6: Ну что это такое?
5: Ну пожалуйста!
7: Так, подождите.
6: А может, это?
7: Это для кого кино?
8: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
9: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Всем привет, это Проби Плюс, Keep on Rising, градус настроения, и я надеюсь, у вас только растет, настроение отличное, уикендное, продвигаемся далее, вместе с Кокабом мы слышим Got You, и дождемся Хужели Джамейкан, скоро-скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
5: В этом фильме главный актер.
4: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+. Больше хитов. Больше музыки.

0: Кужели Солта на Европе Плюс, Джамайкан, да, в таких ямайских ритмах продвигаемся далее. Скоро начнется, кстати, Резиденс. Будем приближаться исключительно на танцевальные электронные ритмы. Ну, а до финала часа The Colors, Italo Disco и дождемся NMI AJ Out of My Body на Европе Плюс.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: Европе Плюс, Итало Диско. Ну, диско точно гарантированно в ближайшие два часа. Переключаемся на танцевальные ритмы Резиденс. Прямо сейчас танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Реклама.
1: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК «СБС». С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
4: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК «СБС».
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых гостей.

0: Новороссийское шоссе 10А, 0+.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
3: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+».
4: Рекламная служба в Краснодаре.
5: Европа.

0: Реклама.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
3: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
4: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
3: Не тяните, звоните. 8 800 500 22 33.
4: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
3: Сиэльклиник.ру.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
6: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
7: Вот это да! Отличные новости!
8: Медицинское приложение CL Prime заботится о самом главном, о вашем здоровье.
9: А теперь еще мега выгодно.
10: С 11 по 17 августа минус 50% на нужные анализы при оплате в мобильном приложении CL Prime.
11: Скачивайте «Медицина для всей семьи». Экономично и практично.
12: CL Prime.
13: ООО «SL Medical Group». Краснодар, Московская, 79-6. ОГРН 105-230-36-80-538. 18+.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru.
16: Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
18: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
17: Не упустите свой шанс стать родителями.
18: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Во вкусные точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
1: Ну все, пора бежать.
2: Куда бежать?
1: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может, это?
8: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.

0: Слушай прошедшие эпизоды и смотри трек-лист в подкасте Residence. Residence. We'll be back. Реклама. Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
2: В этом фильме главный актер.
1: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
3: Больше хитов. Больше музыки.
4: I give it to you.

0: Тачка Клаб. Резиденс. Back in 3 minutes. Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на avito.ru 12+.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве полночь.

Лейо, это Кэдди Дикей прямо сейчас. Ну, надеюсь, в ритме бамболео, такого легкого покачивания, пританцовывания, проходит и твой уикенд. Все у тебя круто, вне зависимости от того, есть у тебя какой-то план отдыха или же ты доверился импровизации. Да, вот мы на импровизацию не полагаем.

0: чуть-чуть ждем. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Медуза и Генрика Мамайл «Don't Wanna Go Home» уже через мгновение здесь на Европе+. Это и многое-многое другое поставлю тебе я, Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: Включай любимое шоу на Европе Плюс. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс.ру.
0: Здесь лучшие мировые хиты.

0: топовых артистов. 12+.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
2: 102.2 FM. 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Красноярске.

Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Потрясающий трек только что. Дальше будет больше ТФ, больше музыки. Если хочется чего-нибудь диковинного, например, кантри-хауса, пожалуйста, Дипло и Эдриан Нуньес с темой Two Steppin на подходе. Если жаждешь стильного дэнс-попа, тоже welcome. Клин Бензит, Шон Пол и Энн Мари с историей Рок-а-бай также совсем скоро. А вот раньше всех будем слушать Френч Монтано и Макса Би. Хип-хоп, суперхит Ever Since You Left Me, I Went Deaf уже через мгновение на Европе+. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.

Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с историей «Бизарр». Чуть раньше здесь отметится Fast Boys с новинкой «Music».

0: это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Появится Бейонсе и Джей-Зи, Алан Уокер и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожный год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Одной этой девчонки было мало. Сразу в трех разных студиях в Нью-Йорке записывала новый альбом «Мадонна». Да и этого оказалось недостаточно. Еще столько же пустила в Лондоне. Но оно того стоило. Альбом «Confessions 2» получил восхищение критиков. Это действительно заслуженно. Круто, круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. От словесных разговоров перейдем к телесным. «Body Talk» от Али Фарбана и Эрне Миллера на подходе. Прежде «Лови Феликса» Яниса Феликс Бекстер с вещицей «Ready for your love». И обязательно дождем свежий хит от Биби Рекса и Дэвида Гетты. Sad Girls совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 48 287 от 23 января 2012 года.

Когда лучший диджей планеты отмечается на твоем треке, он просто не может не стать хитом. А если ты сама крутейшая певица, то это уже хит с приставкой «супер». Получается, Бибрекс и Дэвид Гетта «Sad Girls» только что в твоих динамиках. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. «Sad Girls» нам не нужны, это точно. Нам нужны «Happy Girls», такие как «Лукала». Вот в ней столько драйва, что любой точно позавидует. Трек «Hot or Now» совсем скоро. Но прежде лови диджей Годжо и Джейсона Деруло с хитом «Мичико». Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер 1 в России можно с помощью умной колонки. Говоришь ей всего одну фразу, включи Европу Плюс и по щелчку пальцев ловишь лучшие треки планеты.

Здесь на Европе Плюс. Следующие полчаса суперхиты будут греметь в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Филатов, Кэрос и Денис Фёрст с новинкой Sweet Summer Nights. Прежде вспомним суперхит от Дамиана Дэвида Next Summer. Еще раньше здесь отметится группа «Градусы» с темой «На ресницах». Эти ребята и многие другие, например, Оффенбах и Леди Гага в ближайшие 30 на Европе+, полетели.

0: Sweet Summer Nights. Это Филатов, Кэрис и Денис Фёрст прямо сейчас. Актуально для нас с тобой? Да, как раз-таки Sweet Summer Night мы коротаем под классные треки, под лучшую мировую поп-музыку вместе с топ-артистами. Останавливаться, кстати, точно не собираемся. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее особое внимание предлагаю тебе обратить на трек от Мисмо. Hello, the sun is up, where are you? Абсолютно летний трек. Мелодичный, но какой же атмосферный, а? Как он пробирает. Просто какой-то восторг. Слушаем обязательно. Прежде с нами Нелли Фуртадо, Say It Right, а также Леони Калум Скотт с суперхитом Stay здесь на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

письмо. Hello, the sun is up. Where are you? Трек за три недели добрался до 19-й строчки нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. И я уверен, что совсем скоро случится вообще грандиозный прорыв. Ну как, с другой стороны, уверен прям, да? Я могу только предполагать, а вот ты можешь на это повлиять, потому что именно от твоих голосов на сайте europaplus.ru зависят итоги в нашем хит-списке. Поддерживай любимчиков. Результаты слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. The Bounce с треком Magnetic на подходе, но чуть раньше не врусти Бобу Синклару и Кайзо с суперхитом I Can't Wait здесь, на радиостанции номер один в России.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас в предстоящие полчаса здесь на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Алоха и Халид с темой Dive Into Me. Прежде здесь отметится Кайга и Макс Макноун с новинкой Take Me Back. А еще компания нам составит Teddy Swims с историей Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. С суперхитами тебя порадуют Бритни Спирс, Джонни и многие-многие другие. Продвигаемся.